но запада дашт, ибо я тут бдим, а размышлям о том, что мы прожили, а и о том, что нас еще чака. Познам твой лаучки дых, познам всетки твои имена. Вем, ака си, вем, чому са смеешь, чо